0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы. В мире классики.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «В мире классики». Здесь встречаются великие композиторы, знакомые мелодии и неожиданные музыкальные открытия.

Дорогие друзья, наше путешествие продолжается. Следующая остановка – еще одна страница большой музыкальной истории. Вы слушаете «В мире классики».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

Дорогие друзья, наше путешествие продолжается. Следующая остановка – еще одна страница большой музыкальной истории. Вы слушаете «В мире классики».

0: күз мезгілі классик радиосымен бірге.
1: Продолжаем программу «В мире классики» и отправляемся навстречу следующему произведению.

0: На этом наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Спасибо, что были с нами в мире классики. Пусть музыка, которую мы услышали сегодня, останется с вами еще немного. И, может быть, однажды приведет вас к новой встрече с классикой. До новых встреч!
1: В мире классики.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

В эфире радио «Классик». Первая часть передачи «Уж небо осенью дышало» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор-музыковед Ляйля Мухамеджанова, текст читает Габдул Женусулы.

Здравствуйте, дорогие слушатели нашей радиофилармонии. Сегодняшняя первая часть нашей передачи называется «Уж небо осенью дышало». Да, действительно, второй месяц осени вступает в свои права, и шелестом опадающих и шуршанием опавших желтых листьев, и многоголосными порывами ветра, наступлением ночных и дневных дождливых музыкальных мелодий и серьезными порывами холодного ветра. Это осень. Время года между жарким солнечным летом и снежной и морозной зимой. Для многих людей осень – любимое время года. Может потому, что наступает спокойствие и равновесие тепла и прохлады, и в воздухе витают новые загадочные энергии. Я напомню вам, что в истории с начала 20 века появилось словосочетание «Болдинская осень», и связано оно с именем великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Случилось так, что последние 4 года из своих прожитых на земле 37 лет Пушкин уезжал в свое родовое поместье, Большое Болдино. Уединялся он там трижды, в 1830, 1833 и в 1834 году. Дольше всего он провел Болдино в 1830 году. Его пребывание в Болдино в 30 году оказалось самым знаменательным и ключевым. Пушкин приехал всего на пару недель перед свадьбой с Натальей Гончаровой, чтобы уладить дела о наследстве, но задержался там на 3 месяца из-за вспыхнувшей эпидемии холеры. Уникальным оказалось его затворничество в 30 году в Болдино. Такой невиданной концентрации шедевров в мировой литературе практически не существует. Только за 3 месяца вынужденной изоляции в Болдино поэт написал знаменитые повести Ивана Белкина, драматические пьесы, маленькие трагедии, в том числе «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость», последние главы великого романа в стихах Евгений Онегин, поэму «Домик в Коломне» и 30 лирических стихов. И с тех пор словосочетание «Болдинская осень» приняла не биографический смысл, а нарицательный. Когда у современных писателей, художников, музыкантов случается прорыв или потрясающее открытие, то до сих пор говорят о нем: у него наступила своя «Болдинская осень». То есть «Болдинская осень» – это время наивысшего вдохновения и плодотворных творческих открытий. Сегодня же мы хотим предоставить вам плоды похожего творческого вдохновения и концентрации, где исполнять шедевры мировой музыкальной культуры будет молодежный камерный оркестр колледжа Казахского национального университета имени Куляш Байситовой. Видимо, дух и сила «Болдинской осени» помогли руководителю и дирижеру объединить юных музыкантов в единый изумительный коллектив. Это действительно удивительное открытие, когда 15-16-летние девушки и юноши, учащиеся первых-вторых курсов колледжа, восхитили своих первых слушателей потрясающей, гармоничной, зрелой, многокрасочной игрой. И также удивительно, точно и тонко передавали замысел авторов исполняемых сочинений. Давайте послушаем несколько произведений в исполнении этого камерного оркестра. Необыкновенно нежные краски и чистые прозрачные интонационные звучания сольных эпизодов покорили всех, слушавших интермеццо Пьетро Маскани из его оперы «Сельская честь».

А сейчас прозвучат две части первой сонаты итальянского композитора Джоаккино Россини, которую он создал в 12-летнем возрасте. Насколько близка оказалась музыка Россини ее исполнителям, юным музыкантам, что покорило всех без исключения. Итак, звучат вторая и третья части первой сонаты Джоаккино Россини в исполнении камерного оркестра колледжа Казнуи имени Куляш Байсиитовой.

Вот и подошло время завершения первой части нашей передачи. Уж небо осенью дышало. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в нашей радиофилармонии.

Вы слушали первую часть передачи «Уж небо осенью дышало» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор – музыковед Ляйля Мухамеджанова, текст читал Габдул Женусулы, звукорежиссер Анар Рахметуллагызы, редактор Жанаргуль Алиаскарова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.
2: Әуенге айналған дәуір хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.